Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 жыл, ер шектеу 6+.
2: Сәлем, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана.
2: Ишек, Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
3: Кыйбат тору.
2: Юкла, алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4561.
0: Татарстанның атказанган артисты Бирдус Тямаев әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
4: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк. Новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
6: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шесе Елмай Биектау Сет Комбината. СПССК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
3: Диля Нигматуллина.

0: Алтмыш А. Двери просто.
1: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия.

0: Шілде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет елдерден төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Татарстанның от сазанган артисты Фирдус Тямаев Әлмәтте. Искитерлік томаша. Сіз яраткан жырлар, үрьяңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь Әлмәт. Нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: 2026 ел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Двери просто.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
4: Шолпан Билданова.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Бұлға радиосы тәқдим ете 8-ші октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, күңілеріне олаған Қайнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильцов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, еш шиклеу 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Сентябрьден 4-ші октябрьге қадар Қазан, Мәскеу, Урамы 1-ші йорт спорт сарайы.
1: Эстрадамызның энерджайзеры, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7-ші октябрьден башлап 10-ші октябрьге қадар Түбән Кама, ДНТ. 21-ші октябрьден башлап 30-ші октябрьге қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел. Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Татар автоподбор не тарих и тайхан Кореяда машиналар алып кайтады бешеттемәле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мини? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Айда, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Татарстан Республикасының

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Сашрана Курмалаула, да, что еще тебе сарем зильна, то ванка наблен, шин кунгельден, котлы, без олдага, кандарин деде. Сол салемен был пен и без бенти из лекте, без них шапла парга синев, бехатле, хайрле, озунгамерки шергея сенсина, я захуяш норлардай, а я скандер, джанта ночлага, ок бехатле, тели без бизнес синдрип, озун, озах и лар, я шерген, носи был сен без сине, бик, яра табус, козы захреки, ойнур, новая, скула, раиль, дильде, элиге, тебриклеуде, таком бархат, бейрем, без блен, котлы без бизде. Услар, олга табашула, я галя, котлаулар, янгра, элиге, браз, гна, Тенефсия Соболев, реклама Чарльшна.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.